0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: диско.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Волгоградской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В старшей возрастной категории победу одержала команда «Максимум 54» из 54-й школы Волгограда, а в средней – сборная «Ветер 25» Ленинской средней школы номер 2, сообщили в региональной администрации. Областной этап проходил в оборонно-спортивном лагере «Авангард», собрал почти 80 команд. Участники должны были продемонстрировать навыки строевой подготовки, тактической медицины, показать знания военно-прикладных дисциплин. Победители будут представлять Волгоградскую область на окружном этапе в июле, а лучшие команды по его итогам отправятся на всероссийский финал в сентябре, пишут «Городские вести». В Волгограде прошли массовые рейды силовиков по ночным клубам. Полицейские в сопровождении вооруженных бойцов ОМОН и экспертов нарколаборатории проверили сотрудников и гостей увеселительных заведений центра Волгограда на причастность к распространению и приему наркотиков. Была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. О выявленных случаях нарушения правопорядка не сообщается, однако, судя по опубликованным снимкам, проверку медиков прошли несколько десятков человек, сообщает «Высота 102». Волгоградский блогер Алексей Ульянов, задержанный в декабре прошлого года по обвинению в вымогательстве, продолжит ждать суда в СИЗО. Материалы уголовного дела готовят для передачи в прокуратуру. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда регионального следственного управления СКР Владимир Суров. Фигурант уже ознакомился с материалами дела. По словам Владимира Сурова, мера пресечения, избранная Ульянову сразу после задержания, остается неизменной. В воскресенье Центральный райсуд продлил его содержание под стражей до 1 июня. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы, день расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
4: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: Телефон рекламной службы 52-62.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости. В отношении жителя Волгоградской области, который в лифте избивает двоих своих маленьких дочерей, возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Видео записала камера, установленная в лифте, и недавно ролик попал в сеть, передает В1. В аэропорту Волгограда возобновлены сезонные авиарейсы в Турцию. Чартеры уральских авиалиний будут выполняться 4 раза в неделю по средам, четвергам, субботам, воскресеньям. Первый самолет 24 мая отправился из Волгограда с загрузкой в 99,6%. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем в этом году обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Буранова, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьер строя Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут. Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
4: Реклама.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, заявила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Эти карты больше не предоставляют прежний спектр услуг. В то же время российский платежный рынок абсолютно стабилен, сказала Бакина. Двоих взрослых и одного ребенка сотрудники МЧС спасли с помощью спасательных устройств из девятиэтажки на улице Краснополянской в Волгограде, где утром в понедельник горели электрощитки на четырех этажах. Людей спасали не только от огня, но и от угара. Причину пожара устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». 26 мая в Волгоградской области на сутки вводится запрет на розничную продажу спиртного. Это связано с проведением последних звонков в школах. Исключением стали заведения общепита. В Москве стартовали съемки фильма о первой женщине-космонавте. Байопик выйдет 8 апреля следующего года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966-го музыканты «Битлз» записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия «Битлз» компания «Лего» выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Волгоградской области сегодня введен полный запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Ограничение связано с

0: Водосброса в нижнее течение Волги. Сохранение высоких показателей сброса воды в этом году продлилось дольше обычного, что способствовало полному наполнению водой всех ериков и затопляемых лугов. Объем обводнения Волго-Ахтубинской поймы достиг 90%, и это рекорд за последние 10 лет. 30 мая в России будут отмечать официальный день окрошки. В преддверии этой даты в Волгоградской области подсчитали так называемый индекс окрошки и выяснилось, что она подорожала. Для расчета портал «Новости Волгограда» взял окрошку на кефире, выбрал не самые дешевые, но и не самые дорогие ингредиенты. Килограмм картофеля 50 рублей, десяток яиц 88, огурцы 48 рублей за 300 граммов, колбаса докторская 240 рублей за 400 граммов. Килограмм редиски 180, зелень 100 рублей, кефир 111 рублей за литр. Тот же объем кваса обойдется примерно в ту же сумму. Итого получилось 929 рублей. Кастрюля на 4 порции обойдется в 480 рублей. То есть одна порция примерно 120 рублей. В прошлом году было 80-90 рублей. Тогда картофель стоил в 2 раза дороже. Однако колбаса и кефир были заметно дешевле. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на концерт группы под названием «Например», который пройдет 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет, спонсор игры ИП «Боднар» Владимир Григорьевич. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. Как вы думаете, о чем идет речь? Это есть у 70% владельцев электромобилей в нашей стране. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

Оно не скучает, оно умирается скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества. Иначе

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Желаю вам легкого и продуктивного рабочего вторника. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Сэм Смит, Sixpence None the Richer с песни Kiss Me чуть раньше. А начнем с мистера Живаго.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
6: 0+.
7: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: немного грустная, но красиво рассказанная история от Сэма Смита, только что в золотой коллекции часа. У нас дальше начинаются 5 песен о любви, а начнем пятерку с Ace of Base, The Sign, а сейчас музыка понятная без слов. Эннио Морриконе.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300, потолкуйте с нами!
5: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня, в день последнего звонка, когда все выпускники устремились в центр Волгограда, на город обрушился серьезный ливень. Непогода вынудила нарядных школьников прятаться под крышами и надеяться, что дождь скоро стихнет. Но надежды не оправдались. Дождь идет волнами, то льет, как из ведра, буквально стеной, то утихает, то снова усиливается. На улицах образуются настоящие реки. Об этом сообщает корреспондент портала V1, который гуляет по городу вместе с выпускниками. Два подростка, управлявшие средствами индивидуальной мобильности, пострадали за сутки в Волгоградской области. В Урюпинском районе накануне водитель легковушки не успел затормозить перед 13-летним электросамокатчиком, который ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В Михайловском районе сбили 15-летнего школьника на электровелосипеде. Он также проезжал зебру, не спешившись. Оба пострадавших оказались в больнице. В Госдуме призывают ужесточить борьбу с бездомными собаками. Число укусов и нападений их на людей в прошлом году выросло на 18% до 390 тысяч случаев. Такие

0: регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Это Свердловская, Волгоградская области, Подмосковье, Башкортостан, а также Рязанская, Нижегородская и Тюменская области. По словам местных жителей, в этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными погодными условиями, которые сложились еще зимой. Большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки пережили сильные морозы. А раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза. Комариный всплеск должен пройти после продолжительной жары и активизации естественных охотников – лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц. Опубликован список фильмов участников Каннского кинофестиваля 2026, которые официально выйдут в российском прокате. Так, в ноябре отечественные кинотеатры покажут триллер «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, а осенью выйдет испанский исторический фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом. Кроме того, в России покажут норвежскую драму «Фьорд», получившую золотую пальмовую ветвь, а также картины «Параллельные истории», «Барашек в ящике», «Колодец» и другие. Даты релизов фильмов в России будут опубликованы позднее, пишет чемпионат.ком. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: В этом выпуске слушаем Стиви Уандера, раньше «Пинк». Также нас ждет такой утонченный, стильный хит от Агутина и Варум «Февраль». Через 3 минуты Алекс Уоррен, а начнем 5 песен о любви с «Ace of Base».

0: мы слушаем 5 песен о любви. Pink, Just Give Me A Reason. Только что. С вами Калашников, и у нас осталась еще одна песня в рамках пятерки. Послушаем Стиви Уандера «I Just Call To Say I Love You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Close to You. Так называется хит, который мы услышим буквально через полторы минуты. Это Макси Прист. А сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В парламенте Болгарии обсуждают предложение о снятии санкций с Россией и возможном налаживании отношений с Москвой. Об этом заявил агентство ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, пишет «Коммерсант». Глава СКР откликнулся на коллективное обращение жителей станицы Кременской Клецкого района, рассказавших о беспределе майнинг-фермы бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Генерал Бастрыкин дал поручение изъять материалы проверки из МВД в производство следкома, пишет «Высота 102». Уход за газоном на Волгоград-арене оценили в 7,5 миллионов рублей. Дирекция стадиона ищет подрядчика, который будет заботиться о трех футбольных полях. Подрядчик должен косить, подсевать, удобрять и убирать газон 5 месяцев с 1 июля по 1 декабря. Второе за месяц полнолуние увидят земляне 31 мая. Его называют «голубой луной». Спутник Земли окажется в максимальном удалении от нашей планеты, и его диск будет самым маленьким за весь год. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Чтобы этот рабочий вторник проходил легче и продуктивнее, мы подбираем классную музыку. Дальше вот, например, наша золотая коллекция. Слушаем французскую диву Милен Фармер, чуть раньше Backstreet Boys, а начнет Сиси Кейдж, Heartbreak Hotel, отель разбитых сердец.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Строите дом. Делаете ремонт. Заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Наверное, одна из самых легких, светлых песен в дискографии Милен Фармер «Апель мон нумеро», «Набери мой номер». Дальше у нас «Аура Дион Фрэнс». Эта песня в ближайшие минуты. Перед этим музыка, понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана в ночь на 26 мая. Пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке и около Ирана, о соглашении не может быть и речи, заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы, так что готовьтесь к нефти по $200, заявил он. Дирекция «Волгоград-Арены» ищет подрядчика, который будет следить за тремя полями на стадионе. Речь идет о натуральном газоне и искусственном покрытии основного футбольного поля, где проходят матчи «Ротора», а также о двух малых футбольных полях с искусственным травяным покрытием. Работы оценили в 7,5 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно документам аукциона, косить, подсевать, удобрять, убирать газон подрядчик должен будет 5 месяцев с 1 июля по 1 декабря. Для двух футбольных полей также предусмотрена уборка и ремонт искусственного покрытия, обслуживание и ремонт сетки футбольных ворот. В Волгограде неизвестные повредили памятник трамваю. Обнаружили это еще 24 мая сотрудники горсада, на территории которого установлен экспонат. Входная дверь в вагончик оказалась выломана, а внутри лежала подушка. Теперь доступ к вагончику ограничили. В настоящее время оценивают ущерб, сообщили в мэрии. Как напоминает Горвести, вагон трамвая МС-4, выпущенного в 1932 году, установили здесь в 2013 году в честь столетия запуска трамвайного движения в Царицыне. Интерьер и внешний вид памятника был воссоздан на заводе по ремонту трамваев и троллейбусов. В Волгограде будут выращивать подводную клубнику. Площадкой для ботанического эксперимента стал Центральный парк культуры и отдыха. Ученый-любитель Михаил Журавлев с помощью специального аппарата опустит растения на дно водоема на территории аквафермы в парке. Для проведения

0: ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван, 44 года, он имеет бизнес в сфере криптовалют, разработал собственное программное обеспечение, создал первый в Китае пул по майнингу биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в 300 миллионов долларов, а личное состояние в 1,5 миллиарда. Доллар 71,55, евро 85,45.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Легендарный гранатовый альбом, одна из крутейших песен этого альбома. Выхода нет, Сплин только что с нами. Меня зовут Роман Калашников, и дальше еще больше классной музыки. Сейчас, например, Холли Молли, Shot of Rent.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня, ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 52 62

0: Настоящая королева евродиска Сандра «In the Heat of the Night». Такая чувственная вещь. Далее предлагаю в этот рабочий вторник добавить немного рока. Слушаем «Танцы минус». Оно.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Через полторы минуты у нас новинка Opalite. Это Тейлор Свифт. Пока же время новостей о важном и интересном.
1: Здравствуйте. Киев пытался ввести в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Все эти попытки были предотвращены, заявил директор ФСБ Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, пишет Интерфакс. Более чем в 120 школах, лицеях и гимназиях Волгограда прошли торжественные линейки последнего звонка. В этом году со школой простились свыше 11 тысяч девятиклассников и 4500 одиннадцатиклассников. Два подростка, управлявшие средствами индивидуальной мобильности, пострадали за сутки в Волгоградской области. 13-летнего электросамокатчика сбили в Урюпинском районе, 15-летнего электровелосипедиста в Михайловском. Оба подростка нарушили правила. 27-летний актер Глеб Калюжный официально завершил службу в армии, где год служил по призыву. Калюжный в течение 6 лет избегал армии. На него даже завели уголовное дело за уклонение. Но после съемок в патриотическом фильме актер сам решил отдать долг родине. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Меньше слов, больше музыки.
1: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Сару Коннор, Шер. А начнем с Electric Light Orchestra. «Билет до Луны», «Ticket to the Moon». Кстати, в конце мая нас ждет очень яркое полнолуние. В западных странах оно называется «Голубая Луна». Но с цветом, как ни странно, это не связано. А выражение «Голубая Луна» — это что-то вроде нашего «Когда рак на горе свистнет». То есть какое-то очень редкое событие. Но вот такое полнолуние случается нечасто.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Сара Коннор в финале золотой коллекции часа. Услышим дальше Парк Горького «Moscow Calling», мощнейший рок-хит. А сейчас музыка, понятная без слов. Сантана «I love you much too much».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. Ежегодный отпуск можно разделить на части. Согласно Трудовому кодексу, одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных, поясняет депутат. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Сегодня, в день последнего звонка, когда все выпускники устремились в центр Волгограда, на город обрушился серьезный ливень. Непогода вынудила нарядных школьников прятаться под крышами и надеяться, что дождь скоро стихнет. Но надежды не оправдались. Дождь идет волнами, то льет, как из ведра, буквально стеной, то утихает, то снова усиливается. На улицах образуются настоящие реки. Об этом сообщает корреспондент портала V1, который гуляет по городу вместе с выпускниками. Два подростка, управлявшие средствами индивидуальной мобильности, пострадали за сутки в Волгоградской области. В Урюпинском районе накануне водитель легковушки не успел затормозить перед 13-летним электросамокатчиком, который ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В Михайловском районе сбили 15-летнего школьника на электровелосипеде. Он также проезжал зебру, не спешившись. Оба пострадавших оказались в больнице. В нескольких российских регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Это Свердловская, Волгоградская области, Подмосковье, Башкортостан, а также Рязанская, Нижегородская и Тюменская области. По словам местных жителей, в этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными погодными условиями, которые сложились еще зимой. Большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки пережили сильные морозы. А раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза. Комариный всплеск должен пройти после продолжительной жары и активизации естественных охотников – лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц. В США снова стрельба. Собака случайно выстрелила из дробовика и ранила прохожую, сообщают СМИ. Инцидент произошел в Небраске у круглосуточного магазина. Владельцы оставили заряженное ружье в машине, а собака, ползая по салону, нажала на спусковой крючок. Пуля пробила дверь автомобиля и попала в руку женщины, которая стояла неподалеку. Полиция проводит расследование. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: место. Музыка, которую мы любим. От хитов, проверенных временем, переходим к ярким новинкам. У нас дальше трек «Stay». Это Леони и Клам Скотт. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного дня.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Murray Head, One Night in Bangkok, золотые хиты. Далее слушаем Лауру Пергалицы, она же LP, одна из известнейших ее песен «Lost on You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: старту готовится песня «Let's Love». Это мощнейший дуэт Дэвид Гетта и Сиа. Насладимся треком через полторы минуты. Ну а пока новости.
1: Здравствуйте. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление после ночных ударов США по югу Ирана сделал официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зальфагари. Жара отступит на несколько дней в Волгограде. До конца мая дневные температуры будут составлять по области от 16 до максимум 23 градусов. Синоптики также обещают осадки и порывистый сильный ветер. Уход за газоном на Волгоград-арене оценили в 7,5 миллионов рублей. Дирекция стадиона ищет подрядчика, который будет заботиться о трех футбольных полях. Подрядчик должен косить, подсевать, удобрять и убирать газон 5 месяцев с 1 июля по 1 декабря. Второе за месяц полнолуние увидят земляне 31 мая. Его называют «голубой луной». Спутник Земли окажется в максимальном удалении от нашей планеты, и его диск будет самым маленьким за весь год. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 7. Еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Долорес О'Риордан, перед этим жгучая брюнетка Натали Брюле Торн. А начнем с Pet Shop Boys.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Ирландская певица с красивым узнаваемым голосом Долорес О'Риордан в финале золотой коллекции часа. Далее Brainstorm Maybe, а сейчас музыка, понятная без слов, мелодия Пасакалия.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Более сотни украинских беспилотников атаковали Беларусь за последние 7 дней. Об этом заявил сегодня госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Это не случайные залеты. ВСУ пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры, пишет издание Белта. Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Литву, чтобы обсудить ответные меры на инциденты с залетом украинских дронов в страны Балтии, пишет издание «Политику». Украина не отрицает, что беспилотники принадлежат им, сообщают «Вести». Волгоградская область отправила в зону СВО новую партию груза. По просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона были закуплены беспилотники, тактические прожекторы, средства проводной связи, бытовые электроустановочные устройства. Также на фронт поедут 6 автомобилей УАЗ-пикап, сообщает обладминистрация. Все закуплено из бюджета фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, куда перечисляют деньги как сотрудники органов исполнительной власти, так и обычные горожане, а также предприятия, организации, крупные компании, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. В Волгограде на 2 ночи закроют железнодорожный переезд в Советском районе. Будут проводить ремонт на 9-м километре перегона Ельшанка-Бекетовская в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской магистрали. Работы пройдут сегодня с 9 вечера до 3 ночи, а также 28 мая. Объезд возможен по улице Электролесовская, пишет «Высота 102». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в России в июне. В модельной линейке кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Так, кроссовер «Волга» К40 будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. У него 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатая роботизированная КПП, либо 2-литровый двигатель и коробка-автомат с полным приводом. Бизнес-седан будет стоить от 2 миллионов 900 тысяч. У модели 2-литровый турбодвигатель в паре 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер «Волга» К5 будет стоить от 4 миллионов 200 тысяч. У него 2-литровый двигатель мощностью 238 лошадей, 8-ступенчатая коробка автомата и полный привод, пишет «Москва-24». 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать 2-е полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. 2-е полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный доллар 71,55, евро 85,45.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: северный ветер, музыка, которую мы любим. Каким бы ни был ветер, да и погода в целом, почему-то в мае всегда держишь в голове, что возможны сюрпризы в плане погоды. Калашников с вами, рад составить компанию, летим. Далее у нас на старте Дункан Лоуренс, «Аркада», «Игра».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: вдохновляющий хит от Queen. Только что музыка, которую мы любим. Желаю вам яркого дня, много интересного и дальше. Сейчас, например, Гарик Бурито «Штрихи».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: А ну, спи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел!
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Man I Need. Так называется песня, которую мы услышим буквально через минуту. Это яркая новинка от Оливии Дин. Но пока о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В школах Волгоградской области сегодня прозвенели последние звонки. 9 и 11 классы в регионе окончили 35,5 тысяч выпускников. Об этом сообщает облкомобразование. Пишет «Комсомольская правда». Прямые рейсы в Турцию возобновили из Волгограда. Туроператор Fun & Sun и авиакомпания «Уральские авиалинии» запустили рейсы в Турцию 4 раза в неделю. Первым рейсом 24 мая в Анталию вылетели 219 человек, пишет «Комсомольская правда». Между тем, в Египте экстренно отменили все морские экскурсии. Туристам сказали, что причина – сильный ветер, но они считают, что истинная причина – это акулы, пишет издание Life, ссылаясь на Шот. Туристы заметили рыбин в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам, а также выпустит музыкальный альбом. В армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, к вечеру дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 11, днем до плюс 20.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Гаррет Гейт, раньше «London Beat», «I've been thinking about you», а начнем с Рикардо Фолли.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Гаррет Гейтс, Any One of Us, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, послушаем мелодию Secret Garden. Пока, друзья.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня, ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В волгоградских школах сегодня прозвенели последние звонки. 9 и 11 классы в регионе окончили 35,5 тысяч выпускников. Об этом сообщает облком образования. Торжества провели 703 школы региона. Сегодня ребята нарядные гуляют по улицам. На следующей неделе вернутся в школы на экзамены. Основной этап сдачи ЕГЭ состоится с 1 по 9 июля. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ со 2 по 6 июля. Чтобы получить аттестат, нужно справиться с русским и математикой, напоминает «Комсомольская правда», Волгоград. Прямые рейсы в Турцию возобновили из Волгограда. Туроператор «Fun and Sun» и авиакомпания «Уральские авиалинии» запустили рейсы в Турцию 4 раза в неделю. На самый популярный курорт волгоградцев доставляют самолеты «Аэробус А321», которые вмещают 220 человек. Первым рейсом 24 мая в Анталию вылетели 219 человек. Самолеты будут летать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет и прилет в Волгоград в дневное время, поэтому меньше рисков застрять в терминалах из-за закрытия воздушного пространства, отмечает «Комсомольская правда». В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание «Лайф», ссылаясь на «Шот». Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы, отмечает Лента.ру. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,55, евро 85,45.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кипелов, музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, прекрасного вам настроения желаю. Знаю я все, как будет. Об этом споет нам Тедди Суимс. Его новый хит называется «Мистер Know It All».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Она покоряла сердца миллионов 80-х. Это Саманта Фокс. Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Шунайт Вейн. Послушаем Качин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио.

0: Ка-чинг. Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее Внатекс с композицией «Someone». До этого еще расскажу о погоде, но прежде послушаем свежие новости.
3: Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежом и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на деньги на банковских счетах, отмечает «Вечерняя Москва». Волгоградская область отправила в зону СВО новую партию груза. Беспилотники, тактические прожекторы, средства проводной связи, бытовые электроустановочные устройства, а также 6 автомобилей УАЗ-пикап, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде на две ночи закроют железнодорожный переезд на юге города в Советском районе. Будут проводить ремонт в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная. Работы проведут сегодня с 9 вечера до 3 ночи и аналогично 28 мая, пишет «Высота 102». 31 мая можно будет наблюдать второе за месяц полнолуние – «Голубую луну». Такое название явление получило из-за английского устойчивого выражения «once in a blue moon», обозначающего исключительно редкий случай. Дважды в месяц полнолуние бывает крайне редко, отмечает РБК. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. А в ней Энрике Иглесиас. А также послушаем Атоми Киттен. В начале нашей с вами тройки песня о ее желаниях. Do you wanna modern talking?
0: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+.
5: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: в нашу с вами золотую коллекцию Atomy Kitten. If you come to me, а в новом часе к нам присоединится Даррен Хейс. Послушаем Insatiable. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка понятная без слов и тема из знаменитого сериала Twin Peaks.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Москва официально уведомила Еврокомиссию о теракте в Старобельске и предупреждении российского МИДа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на постпредство России при Евросоюзе. В ЕС переданы фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск. Напомню, в результате удара ВСУ по общежитию педколледжа погиб 21 студент, более 60 получили ранения. В ответ МИД России рекомендовал иностранцам срочно покинуть Киев, местным жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Российские войска вскоре будут наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, пишет Москва 24. В результате пожара в одной из квартир в Волгограде госпитализирован ребенок. Возгорание случилось сегодня около 3 часов дня в девятиэтажке на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Эпицентр огня был на балконе на 8-м этаже. Далее пламя перекинулось на балкон выше. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 15:12. Об этом сообщили в МЧС области. 8-летнего мальчика вывел из горящей квартиры сосед. Причина пожара устанавливается. Во время возгорания из близлежащих квартир были эвакуированы 15 жильцов, пишет «Высота 102». 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде летом. Об этом сообщили на брифинге, посвященном готовности региона к пляжному сезону. В мероприятии участвовали представители администрации города, МЧС области, ГКУ службы спасения, Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф. Прозвучала информация о расширении сети официальных пляжей. Так, в текущем году в Волгограде их будет 3. Обязательным условием для старта пляжного отдыха специалисты назвали завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизацию уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18 градусов по Цельсию, пишут городские вести. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, в областях Центральной России, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу жестко призвал к порядку толпу поклонников, ожидавших его возле отеля в Париже, пишет издание Deadline. Актер направлялся в аэропорт, но задержался, чтобы пообщаться с фанатами. Однако довольно грубо и с нецензурным словом предупредил: «Стойте там, где стоите, не лезьте ко мне, я подойду сам», цитирует актера издания. В публикации в соцсетях Кроу прокомментировал это так: «Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс, один человек, никакой охраны». Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Известно, кто у нас с вами впереди. Это Эд Ширан. Послушаем его песню «Bad Habits» — «Вредные привычки». А какая у вас есть привычка, которую можно назвать вредной? Или, может быть, у вас все привычки полезные? А прямо сейчас давайте еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва». Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Минута драйва.
1: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
2: Реклама.
3: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
4: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+. «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Такую музыку очень даже приятно уже завершать все дела на сегодня. Мы послушали Элтона Джона. Далее кино. Вопрос.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее Дамиану Дэвид с хитом «Next Summer». Уже этим летом состоится одно из главных спортивных событий – чемпионат мира по футболу. И тему спорта прямо сейчас поднимет Анна Романова. Послушаем «Горячую десятку».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. И что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.

0: Вам желаю прекрасного весеннего вечера. До лета осталось совсем чуть-чуть. А еще скоро откроется наша с вами золотая коллекция. В ней «Аха», также танцевальный хит «I Never Felt So Right». В начале тройки «Together Forever» Рика Эстли.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

Это была наша с вами золотая коллекция. Композиция так и называется «I never felt so right». Далее Regina «Day by Day». А до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше музыка «Понятная без слов». Композиция, которая уже укажет нам с вами путь, дорогу домой. «Going home» Kenny G.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России в ходе пресс-конференции в Вильнюсе. «Мы уже готовим новый пакет, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», цитирует ее Лента.ру. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который, по ее словам, призван помочь Киеву, цитирую, «вести переговоры с позиции силы». Ранее британское правительство ввело санкции в отношении 18 физ, юрлиц, связанных с Россией, в поддержку Украины на фоне ухудшения ситуации в российской экономике, пишет Лента.ру. Волгоградская область отправила в зону СВО новую партию груза. По просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона были закуплены беспилотники, тактические прожекторы, средства проводной связи, бытовые электроустановочные устройства. Также на фронт поедут 6 автомобилей УАЗ-пикап, сообщает обладминистрация. Все закуплено из бюджета фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, куда перечисляют деньги как сотрудники органов исполнительной власти, так и обычные горожане, а также предприятия, организации, крупные компании, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Россия в этом году увеличила выручку от экспорта растворимого кофе почти на четверть. В натуральном выражении поставки выросли на 9% до 15 тысяч тонн. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт». В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. В топ-3 покупателей вошли Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Четвертым покупателем в этом году стала Туркмения, на пятом месте Грузия. Также растворимый кофе у России покупают Израиль, Турция, Азербайджан, Таджикистан и Армения. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты. Об этом заявил глава американского космического ведомства Джаред Айзекман каналу Fox News. По его словам, с 2027 года все желающие смогут зайти на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник, а также за возведением базы на Южном полюсе. Лунная миссия Артемида-3 будет проходить на низкой околоземной орбите. НАСА может реализовать ее только в беспилотном режиме. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» проведет летние сборы в России. Команда ушла в отпуск на 3 недели. Как сообщает пресс-служба клуба, теперь футболисты встретятся 15 июня в Саранске. Там пройдет первый сбор. В Турцию клуб этим летом не полетит. Второй сбор пройдет в Новогорске. Новый сезон в первой лиге начнется 11 июля. К этому времени клуб пересмотрит состав. Накануне «Ротор» продлил контракт с защитником Глебом Шильниковым. Он останется в команде еще на 2 года. С Денисом Фоминым и Анатолием Макаровым контракты не продлили. Они покидают «Ротор», пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Официальный доллар на среду 71.67, евро 83.30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Много красивой лирики от группы «Гости из будущего. Почему ты? Почему навсегда?». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее у нас тот кот у нее, а до этого еще современная композиция «Dive into the ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Тишина взгляда, говорит Польша, тысячи слов говорил тот знаменитый итальянец, тот Кутуньо, в песне называется «Соланой». Вам желаю приятного отдыха после работы, а далее для вас еще современные ритмы композиции «Фил».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

Крутые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой Моби, Моджо и Майкл Джексон с его хитом «Билли Джин». Начнем наш с вами золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Легкого вам, приятного вам вечера в компании любимой музыки. Только что Моджо, Леди в золотой коллекции. Далее Хёца, Wonderful Life. До этого еще узнаем, что завтра у нас будет с погодой. А чуть раньше Линдси Стирлинг, танец феи Драже из балета «Щелкунчик» Чайковского.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В результате пожара в одной из квартир в Волгограде госпитализирован ребенок. Возгорание случилось сегодня около 3 часов дня в 9-этажке на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Эпицентр огня был на балконе на 8-м этаже. Далее пламя перекинулось на балкон выше. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 15:12. Об этом сообщили в МЧС области. 8-летнего мальчика вывел из горящей квартиры сосед. Причина пожара устанавливается. Во время возгорания из близлежащих квартир были эвакуированы 15 жильцов, пишет «Высота 102». В Волгограде на 2 ночи закроют железнодорожный переезд в Советском районе. Будут проводить ремонт на 9-м километре перегона Ельшанка-Бекетовская в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской магистрали. Работы пройдут сегодня с 9 вечера до 3 ночи, а также 28 мая. Объезд возможен по улице Электролесовская, пишет «Высота 102». 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде летом. Об этом сообщили на брифинге, посвященном готовности региона к пляжному сезону. В мероприятии участвовали представители администрации города, МЧС области, ГКУ службы спасения, Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф. Прозвучала информация о расширении сети официальных пляжей. Так, в текущем году в Волгограде их будет 3. Обязательным условием для старта пляжного отдыха специалисты назвали завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизацию уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18 градусов по Цельсию, пишут городские вести. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на Шот. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы, отмечает Лента.ру. Официальный доллар на среду – 71,67, евро – 83,30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: ДДТ порадовали нас своей песней «Ветер», отдали Инна «Флэшбэкс», а прежде еще послушаем «Минуту драйва». Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: ближайшем будущем у нас с вами песня Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного отдыха. Оставайтесь с нами. Далее Raymond Tonight. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы. День помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы. День решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки. День составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы. Благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы. Не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы. Вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы. День возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы. Планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.